0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Водители в России станут работать по новым правилам с 1 сентября. Рабочая неделя не сможет длиться более 40 часов, а смена свыше 10 часов. При этом исключение сделают для водителей такси, инкассаторов, водителей скорой, коммунальных и аварийных служб. При этом сохранится гарантия полноценного отдыха 45 часов в неделю. При смене дольше 4 часов водители обязаны будут делать перерыв. Соответствующий приказ Министерства транспорта будет действовать 6 лет.
0: Россия.
1: Российская вакцина от рака кожи успешно прошла испытания на первом пациенте. Он выработал защитный иммунный ответ и чувствует себя хорошо, а также продолжает лечение. Такое сообщение Центра имени Гамалеи публикует РИА Новости. По словам научного руководителя Центра Александра Гинзбурга, в очереди на лечение рака кожи инновационным российским препаратом сейчас около 20 человек. Социальный фонд сообщил о повышении пенсий с 1 августа. Перерасчет коснется работающих пенсионеров, владельцев накопительных пенсий, а также бывших летчиков и шахтеров. Работающим пенсионерам прибавку начислят с учетом страховых взносов за прошлый год. Накопительные пенсии вырастут на 17 с лишним, а срочные пенсионные выплаты на 19 с лишним процентов. В США прошел второе голосование в Сенате законопроект об ужесточении санкций против России и Ирана. Документ, автором которого был покойный сенатор Линдси Грэм, предусматривает, в частности, 100% пошлины для 5 крупнейших покупателей российской нефти и газа, а также санкции в отношении госкомпании и Банка России. Как отмечают «Известия», президент Дональд Трамп фактически одобрил инициативу, заявив при этом, что не видит необходимости прерывать августовские каникулы Палаты представителей США для срочного рассмотрения законопроекта. Поездки на юг этим летом станут комфортнее. Российские железные дороги запускают на южных направлениях купейные вагоны нового поколения. Они вмещают 40 пассажиров вместо привычных 36. Сами вагоны стали шире на 28 сантиметров и длиннее на 73 сантиметра. За счет этого увеличились спальные места и стали шире проходы между купе. Первыми новинку смогут оценить пассажиры поездов в Анапу и Адлер. В случае успеха такие вагоны сделают основой для обновления всего парка пассажирских поездов РЖД. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

я скажу, по-польски прошу, пани, прими таким, как есть, не буду больше петь, но что ей до того? Она уже в Иране, я понял, мне

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Водители в России станут работать по новым правилам с 1 сентября. Рабочая неделя не сможет длиться более 40 часов, а смена свыше 10 часов. При этом исключение сделают для водителей такси, инкассаторов, водителей скорой, коммунальных и аварийных служб. При этом сохранится гарантия полноценного отдыха 45 часов в неделю.

0: При смене дольше 4 часов водители обязаны будут делать перерыв. Соответствующий приказ Министерства транспорта будет действовать 6 лет.
1: Россия.
0: Российская вакцина от рака кожи успешно прошла испытания на первом пациенте. Он выработал защитный иммунный ответ и чувствует себя хорошо, а также продолжает лечение. Такое сообщение Центра имени Гамалеи публикует РИА Новости. По словам научного руководителя центра Александра Гинзбурга, в очереди на лечение рака кожи инновационным российским препаратом сейчас около 20 человек. Социальный фонд сообщил о повышении пенсий с 1 августа. Перерасчет коснется работающих пенсионеров, владельцев накопительных пенсий, а также бывших летчиков и шахтеров. Работающим пенсионерам прибавку начислят с учетом страховых взносов за прошлый год. Накопительные пенсии вырастут на 17 с лишним, а срочные пенсионные выплаты на 19 с лишним процентов. В США прошел 2-е голосование в Сенате законопроект об ужесточении санкций против России и Ирана. Документ, автором которого был покойный сенатор Линдси Грэм, предусматривает, в частности, 100% пошлины для 5 крупнейших покупателей российской нефти и газа, а также санкции в отношении госкомпании и Банка России. Как отмечают «Известия», президент Дональд Трамп фактически одобрил инициативу, заявив при этом, что не видит необходимости прерывать августовские каникулы Палаты представителей США для срочного рассмотрения законопроекта. Поездки на юг этим летом станут комфортнее. Российские железные дороги запускают на южных направлениях купейные вагоны нового поколения. Они вмещают 40 пассажиров вместо привычных 36. Сами вагоны стали шире на 28 сантиметров и длиннее на 73 сантиметра. За счет этого увеличились спальные места и стали шире проходы между купе. Первыми новинку смогут оценить пассажиры поездов в Анапу и Адлер. В случае успеха такие вагоны сделают основой для обновления всего парка пассажирских поездов РЖД. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио. Водитель, помни, движение ночью требует особого внимания. Устал? Отдохни.

0: осеннее чиста, лети в мой сад, голубка.
1: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Госавтоинспекция опровергла слухи о грядущей проверке бумажных бланков Европротокола. Водители с 1 августа не станут проверять на наличие этого документа, сообщило ведомство. Она напомнила, что перечень обязательных для предъявления инспектору документов четко определен правилами дорожного движения, и Европротокол в этот список не входит. Таким образом, изменений в законодательстве с 1 августа не предусматривается, резюмировала госавтоинспекция.
0: Россия.
1: Российские загранпаспорта изменятся, и из бланков за ненадобности уберут графы «личный код» и «учетная запись». Кроме того, изменится машиносчитываемый код. Вместо одной буквы будут две. Например, дипломатические паспорта получат отметку «PD». В такси теперь смогут работать еще 6 автомобилей российского производства. В соответствующий перечень Министерство промышленности и торговли добавило модели брендов «Житур», «Амода» и «Джиланд», а также 3 модели марки «Теннет». Все они собираются в России по специнвест-контрактам на Калининградском

0: автоторе и бывшем заводе Volkswagen в Калуге. Напомню, закон о локализации автомобилей для работы в такси вступил в силу с марта этого года. Фильм «Мастер и Маргарита» режиссера Михаила Лакшина все же покажут в США. Картина выйдет в американский прокат 18 сентября, передает издание Variety. Ранее «Мастера и Маргариту» 2024 года показали в Европе, а в России фильм стал самым кассовым релизом с максимальным возрастным ограничением в истории отечественного проката. Выход ленты на американский кинорынок задержался более чем на 2 года из-за юридических споров. В итоге в американских кинотеатрах покажут режиссерскую версию фильма «Мастер и Маргарита». Транспорт. Лучшие дороги России в Ивановской области. Более 94% основных магистралей региона соответствуют нормативным требованиям, выяснила РИА Новости. В лидеры дорожного рейтинга, составленного новостным агентством, также вошли Севастополь, Курская, Брянская, Саратовская и Мурманская области, Республика Мария, Удмуртия и Хакасия. Доля качественных дорог в этих регионах превышает 86%. В целом по России в нормативном состоянии находятся 3/4 ключевых автотрасс федерального и регионального значения из тех, что формируют транспортный каркас страны. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: Кружит земля, как в детстве карусель, а над землей

У каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок,

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Водители в России станут работать по новым правилам с 1 сентября. Рабочая неделя не сможет длиться более 40 часов, а смена свыше 10 часов. При этом исключение сделают для водителей такси, инкассаторов, водителей скорой, коммунальных и аварийных служб. При этом сохранится гарантия полноценного отдыха 45 часов в неделю. При смене дольше 4 часов водители обязаны будут делать перерыв. Соответствующий приказ Министерства транспорта будет действовать 6 лет.
0: Россия.
1: Российская вакцина от рака кожи успешно прошла испытания на первом пациенте. Он выработал защитный иммунный ответ и чувствует себя хорошо, а также продолжает лечение. Такое сообщение Центра имени Гамалеи публикует РИА Новости. По словам научного руководителя Центра Александра Гинзбурга, в очереди на лечение рака кожи инновационным российским препаратом сейчас около 20 человек. Для них готовят индивидуальные вакцины, которые станут доступны в срок до 3 месяцев. Уведомления по имущественным налогам автоматически придут на госуслуги с 1 августа. Не нужно будет подавать заявление, все произойдет по умолчанию. Если же пользователь не захочет получать уведомления в электронном виде, можно будет отказаться через портал, подписав заявление электронной подписью. Тогда письма вновь будут приходить по почте, пояснила российская газета. Издание отметило, что бумажный вариант уведомлений сохранится также для россиян, у которых нет подтвержденной учетной записи на госуслугах. Житель Италии 20 лет водил туристов по фальшивым древнеримским руинам. 69-летний житель города Виченца построил амфитеатр из стеклопластика, папье-маше, гипса и оштукатуренных блоков. За 40 евро с человека он водил экскурсии по якобы древнеримскому сооружению, рассказывая, что здесь бывал Юлий Цезарь, а обнаружен амфитеатр был случайно после оползня.
0: Транспорт.
1: Авиакомпания «Ижавия» прекратила продажу билетов с 1 августа. Сертификат эксплуатанта был аннулирован Росавиацией. Причина в том, что воздушный перевозчик не смог в установленный срок устранить нарушения в системе управления безопасностью полетов. Об этом пишет газета «Коммерсант». Билеты на рейсы «Ижавия» после 31 июля не продаются. Маршруты удмуртской авиакомпании, по данным издания, могут распределить между другими перевозчиками, которые уже летают в Ижевск. Из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Калининграда и Махачкалы.
0: Новости на Дорожном радио.

руке. Как же ты заводишь меня, я растворяюсь в тебе. Ночь откровений снова и снова, где только мы вдвоем. И нет никого важнее, чем ты, стоп. Я отключу телефон.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Водители в России станут работать по новым правилам с 1 сентября. Рабочая неделя не сможет длиться более 40 часов, а смена свыше 10 часов. При этом исключение сделают для водителей такси, инкассаторов, водителей скорой, коммунальных и аварийных служб. При этом сохранится гарантия полноценного отдыха 45 часов в неделю. При смене дольше 4 часов водители обязаны будут делать перерыв. Соответствующий приказ Министерства транспорта будет действовать 6 лет.
0: Россия.
1: Российская вакцина от рака кожи успешно прошла испытания на первом пациенте. Он выработал защитный иммунный ответ и чувствует себя хорошо, а также продолжает лечение. Такое сообщение Центра имени Гамалеи публикует РИА Новости. По словам научного руководителя Центра Александра Гинзбурга, в очереди на лечение рака кожи инновационным российским препаратом сейчас около 20 человек. Для них готовят индивидуальные вакцины, которые станут доступны срок до 3 месяцев. Уведомления по имущественным налогам автоматически придут на госуслуги с 1 августа. Не нужно будет подавать заявление, все произойдет по умолчанию. Если же пользователь не захочет получать уведомления в электронном виде, можно будет отказаться через портал, подписав заявление электронной подписью. Тогда письма вновь будут приходить по почте, пояснила российская газета. Издание отметило, что бумажный вариант уведомлений сохранится также для россиян, у которых нет подтвержденной учетной записи на госуслугах. Житель Италии 20 лет водил туристов по фальшивым древнеримским руинам. 69-летний житель города Виченца построил амфитеатр из стеклопластика, папье-маше, гипса и оштукатуренных блоков. За 40 евро с человека он водил экскурсии по якобы древнеримскому сооружению, рассказывая, что здесь бывал Юлий Цезарь, а обнаружен амфитеатр был случайно после оползня.
0: Транспорт.
1: Авиакомпания «Ижавия» прекратила продажу билетов с 1 августа. Сертификат эксплуатанта был аннулирован Росавиацией. Причина в том, что воздушный перевозчик не смог в установленный срок устранить нарушения в системе управления безопасностью полетов. Об этом пишет газета «Коммерсант». Билеты на рейсы «Ижавия» после 31 июля не продаются. Маршруты удмуртской авиакомпании, по данным издания, могут распределить между другими перевозчиками, которые уже летают в Ижевск. Из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Калининграда и Махачкалы.
0: Новости на Дорожном радио. Водитель, помни, позади дальний путь. Не забудь отдохнуть. Дорожное радио.
2: Дорожное радио.
0: Вместе в пути.

0: Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Руководство палестинской группировки «Хамас» согласилось на полное разоружение и демилитаризацию сектора Газа. Об этом сообщает «Эксиос». О том, что Совет мира достиг соглашения о полном разоружении «Хамас» и всех остальных вооруженных группировок в секторе Газа, заявил президент США Дональд Трамп.
2: Россия.
1: Минтранс меняет правила перевозок в поездах. При покупке билета пассажир должен будет указать номер телефона или адрес электронной почты для получения уведомлений. Пассажиры с инвалидностью, которые не используют кресло-коляски, смогут оформить билеты на специализированные места не ранее, чем за 10 суток до отправления поезда. Эти и другие изменения вступят в силу с 1 сентября нынешнего года. Школьники начнут изучать экономику. В частности, в рамках внеурочного курса «Россия. Мои горизонты» учеников 6-11 классов будут знакомить с экономикой, востребованными профессиями и ведущими предприятиями их регионов. Особое внимание в курсе уделят знакомству школьников с аграрными профессиями и современными агротехнологиями. Курс об экономике вводится с 1 сентября. Льготы в учреждениях культуры теперь можно подтвердить с помощью мессенджера «Макс». Такая возможность предоставляется студентам, многодетным, пенсионерам и инвалидам при покупке билета в кассе музея, театра и галереи. Льготы там можно подтвердить с помощью цифрового ID. Соответствующий приказ Министерства культуры вступает в силу с сегодняшнего дня. Об этом сообщает ТАСС.
2: Транспорт.
1: На заводе «Автотор» в Калининграде скоро начнут собирать кроссоверы «Рокс». На конвейер встанут модели 01 и «Адамас». Обе новинки имеют гибридную силовую установку последовательного типа. Машины могут проехать до 1000 километров без подзарядки и дозаправки. Напомню, что на данный момент россиянам доступны только модели «Рокс», собранные в Китае. Об этом пишет российская газета. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.
1: Отчего так в России березы шумят? Отчего белоствольные все понимают? У дорог, прислонившись по ветру, стоят, и листву так печально кидают. Я пойду по дороге, простору я рад,

печальные листья летят, под рубахою душу лаская. А на сердце опять горячо, горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо, он, как я, оторвался от веток. Посидим на дорожку, родная, с тобой. Ты пойми, я вернусь, не печалься, не стоит. И старуха махнет на прощание рукой и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят, а последняя, эх, западает.

0: Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Руководство палестинской группировки «Хамас» согласилось на полное разоружение и демилитаризацию сектора Газа. Об этом сообщает «Эксиос». О том, что Совет мира достиг соглашения о полном разоружении «Хамас» и всех остальных вооруженных группировок в секторе Газа, заявил президент США Дональд Трамп.
2: Россия.
1: Минтранс меняет правила перевозок в поездах. При покупке билета пассажир должен будет указать номер телефона или адрес электронной почты для получения уведомлений. Пассажиры с инвалидностью, которые не используют кресло-коляски, смогут оформить билеты на специализированные места не ранее, чем за 10 суток до отправления поезда. Эти и другие изменения вступят в силу с 1 сентября нынешнего года. Школьники начнут изучать экономику. В частности, в рамках внеурочного курса «Россия. Мои горизонты» учеников 6-11 классов будут знакомить с экономикой, востребованными профессиями и ведущими предприятиями их регионов. Особое внимание в курсе уделят знакомству школьников с аграрными профессиями и современными агротехнологиями. Курс об экономике вводится с 1 сентября. Льготы в учреждениях культуры теперь можно подтвердить с помощью мессенджера «Макс». Такая возможность предоставляется студентам, многодетным, пенсионерам и инвалидам при покупке билета в кассе музея, театра и галереи. Льготы там можно подтвердить с помощью цифрового ID. Соответствующий приказ Министерства культуры вступает в силу с сегодняшнего дня. Об этом сообщает ТАСС.
2: Транспорт.
1: На заводе «Автотор» в Калининграде скоро начнут собирать кроссоверы «Рокс». На конвейер встанут модели 01 и «Адамас». Обе новинки имеют гибридную силовую установку последовательного типа. Машины могут проехать до 1000 километров без подзарядки и дозаправки. Напомню, что на данный момент россиянам доступны только модели «Рокс», собранные в Китае. Об этом пишет российская газета. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Вопрос передачи Соединенными Штатами Украине лицензии на ракеты для «Патриот» так и не решен. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Вашингтон изучает вопрос о предоставлении Украине лицензии на производство зенитных ракет, но пока не уверен в этом. Вопрос о лицензии Трамп обсуждал на недавней встрече с Владимиром Зеленским. Последний утверждает, что американский лидер якобы уже согласился на передачу технологий Киеву.
0: Россия.
1: С сентября Роспотребнадзор полностью обновит состав вакцин против гриппа. В ведомстве сообщили также, что поставки вакцин начнутся в первой декаде сентября, чтобы обеспечить старт прививочной кампании в начале осени. До этого сообщалось, что Роспотребнадзор рекомендует привить от гриппа до 60% населения регионов. С 1 сентября меняются правила перевозок пассажиров в поездах. Люди, использующие коляски, получат возможность покупать билеты на специальные места в приоритетном порядке. Число таких мест в свободной продаже будет ограничено. Также отменят требования о возврате только в кассе билетов, в которых указаны места на пригородные поезда.
0: Новые технологии.
1: Китайские ученые придумали технологию для зарядки дронов лазером. В основе разработки лежит приемник, который устанавливается под крылья беспилотника и преобразует энергию зеленого лазера в электричество. При этом воздушный поток, создаваемый пропеллером, отводит тепло через встроенные каналы охлаждения. Лазерная зарядка позволит дронам оставаться в воздухе без посадки. Об этом сообщает «Техэксплор».
0: Транспорт.
1: Россияне считают, что автомобиль «Волга» имеет самые высокие рыночные перспективы из пяти новых российских марок, появившихся недавно на отечественном рынке. Соответствующий опрос провел «Автостат». Далее, по мере уменьшения доли голосов, идут бренды «Джелланд», «Ума», «Атом» и «Эстео». Вы слушали новости «Дорожное радио» вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное.ру
1: 18+.
2: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
3: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Вопрос передачи Соединенными Штатами Украине лицензии на ракеты для «Патриот» так и не решен. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Вашингтон изучает вопрос о предоставлении Украине лицензии на производство зенитных ракет, но пока не уверен в этом. Вопрос о лицензии Трамп обсуждал на недавней встрече с Владимиром Зеленским. Последний утверждает, что американский лидер якобы уже согласился на передачу технологий Киеву.
0: Россия.
1: С сентября Роспотребнадзор полностью обновит состав вакцин против гриппа. В ведомстве сообщили также, что поставки вакцин начнутся в первой декаде сентября, чтобы обеспечить старт прививочной кампании в начале осени. До этого сообщалось, что Роспотребнадзор рекомендует привить от гриппа до 60% населения регионов. С 1 сентября меняются правила перевозок пассажиров в поездах. Люди, использующие коляски, получат возможность покупать билеты на специальные места в приоритетном порядке. Число таких мест в свободной продаже будет ограничено. Также отменят требования о возврате только в кассе билетов, в которых указаны места на пригородные поезда.
0: Новые технологии.
1: Китайские ученые придумали технологию для зарядки дронов лазером. В основе разработки лежит приемник, который устанавливается под крылья беспилотника и преобразует энергию зеленого лазера в электричество. При этом воздушный поток, создаваемый пропеллером, отводит тепло через встроенные каналы охлаждения. Лазерная зарядка позволит дронам оставаться в воздухе без посадки. Об этом сообщает «Техэксплор».
0: Транспорт.
1: Россияне считают, что автомобиль «Волга» имеет самые высокие рыночные перспективы из пяти новых российских марок, появившихся недавно на отечественном рынке. Соответствующий опрос провел «Автостат». Далее, по мере уменьшения доли голосов, идут бренды «Джелланд», «Ума», «Атом» и «Эстео». Вы слушали новости «Дорожное радио» вместе в пути.
0: Новости на «Дорожном радио».

0: Реклама.
1: Вижу цель, не вижу препятствий.
2: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
3: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организаторе акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
4: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
5: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
7: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-9068. Создано при участии ООО «Азим» и поддержки ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Руководство палестинской группировки «Хамас» согласилось на полное разоружение и демилитаризацию сектора Газа. Об этом сообщает «Эксиос». О том, что Совет мира достиг соглашения о полном разоружении «Хамас» и всех остальных вооруженных группировок в секторе Газа, заявил президент США Дональд Трамп.
2: Россия.
1: Минтранс меняет правила перевозок в поездах. При покупке билета пассажир должен будет указать номер телефона или адрес электронной почты для получения уведомлений. Пассажиры с инвалидностью, которые не используют кресло-коляски, смогут оформить билеты на специализированные места не ранее, чем за 10 суток до отправления поезда. Эти и другие изменения вступят в силу с 1 сентября нынешнего года. Школьники начнут изучать экономику. В частности, в рамках внеурочного курса «Россия. Мои горизонты» учеников 6-11 классов будут знакомить с экономикой, востребованными профессиями и ведущими предприятиями их регионов. Особое внимание в курсе уделят знакомству школьников с аграрными профессиями и современными агротехнологиями. Курс об экономике вводится с 1 сентября. Льготы в учреждениях культуры теперь можно подтвердить с помощью мессенджера «Макс». Такая возможность предоставляется студентам, многодетным, пенсионерам и инвалидам при покупке билета в кассе музея, театра и галереи. Льготы там можно подтвердить с помощью цифрового ID. Соответствующий приказ Министерства культуры вступает в силу с сегодняшнего дня. Об этом сообщает ТАСС.
2: Транспорт.
1: На заводе «Автотор» в Калининграде скоро начнут собирать кроссоверы «Рокс». На конвейер встанут модели 01 и «Адамас». Обе новинки имеют гибридную силовую установку последовательного типа. Машины могут проехать до 1000 километров без подзарядки и дозаправки. Напомню, что на данный момент россиянам доступны только модели «Рокс», собранные в Китае. Об этом пишет российская газета. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Вместе в пути. Далее «Дорогие сердцу песни».
1: Любимые мои, с вами Юта на Дорожном радио. Пусть у вас в жизни

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: стеной.
1: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
2: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
1: В форме таблеток для рассасывания.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости на Дорожном радио.
5: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
4: О главном.
5: Руководство палестинской группировки «Хамас» согласилось на полное разоружение и демилитаризацию сектора Газа. Об этом сообщает «Эксиос». О том, что Совет мира достиг соглашения о полном разоружении «Хамас» и всех остальных вооруженных группировок в секторе Газа, заявил президент США Дональд Трамп.
4: Россия.
5: Минтранс меняет правила перевозок в поездах. При покупке билета пассажир должен будет указать номер телефона или адрес электронной почты для получения уведомлений. Пассажиры с инвалидностью, которые не используют кресло-коляски, смогут оформить билеты на специализированные места не ранее, чем за 10 суток до отправления поезда. Эти и другие изменения вступят в силу с 1 сентября нынешнего года. Школьники начнут изучать экономику. В частности, в рамках внеурочного курса «Россия. Мои горизонты» учеников 6-11 классов будут знакомить с экономикой, востребованными профессиями и ведущими предприятиями их регионов. Особое внимание в курсе уделят знакомству школьников с аграрными профессиями и современными агротехнологиями. Курс об экономике вводится с 1 сентября. Льготы в учреждениях культуры теперь можно подтвердить с помощью мессенджера «Макс». Такая возможность предоставляется студентам, многодетным, пенсионерам и инвалидам при покупке билета в кассе музея, театра и галереи. Льготы там можно подтвердить с помощью цифрового ID. Соответствующий приказ Министерства культуры вступает в силу с сегодняшнего дня. Об этом сообщает ТАСС.
4: Транспорт.
5: На заводе «Автотор» в Калининграде скоро начнут собирать кроссоверы «Рокс». На конвейер встанут модели 01 и «Адамас». Обе новинки имеют гибридную силовую установку последовательного типа. Машины могут проехать до 1000 километров без подзарядки и дозаправки. Напомню, что на данный момент россиянам доступны только модели «Рокс», собранные в Китае. Об этом пишет российская газета. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
4: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
4: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
7: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит. На все.
8: ООО «Т-МОП». Цена действительно при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
9: Каждый день без лишних трат. Это «Самокат». Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. «Самокат». Без лишних трат.
10: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на samokat.ru. 6+.
11: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
12: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город-курорт Геленджик. Город Геленджик, улица Москва, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
13: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
14: Реклама. ООО «НТТ», ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
15: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
0: Дорожное радио.

0: на Дорожном радио.
1: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Вопрос передачи Соединенными Штатами Украине лицензии на ракеты для «Патриот» так и не решен. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Вашингтон изучает вопрос о предоставлении Украине лицензии на производство зенитных ракет, но пока не уверен в этом. Вопрос о лицензии Трамп обсуждал на недавней встрече с Владимиром Зеленским. Последний утверждает, что американский лидер якобы уже согласился на передачу технологий Киеву.
0: Россия.
1: С сентября Роспотребнадзор полностью обновит состав вакцин против гриппа. В ведомстве сообщили также, что поставки вакцин начнутся в первой декаде сентября, чтобы обеспечить старт прививочной кампании в начале осени. До этого сообщалось, что Роспотребнадзор рекомендует привить от гриппа до 60% населения регионов. С 1 сентября меняются правила перевозок пассажиров в поездах. Люди, использующие коляски, получат возможность покупать билеты на специальные места в приоритетном порядке. Число таких мест в свободной продаже будет ограничено. Также отменят требования о возврате только в кассе билетов, в которых указаны места на пригородные поезда.
0: Новые технологии.
1: Китайские ученые придумали технологию для зарядки дронов лазером. В основе разработки лежит приемник, который устанавливается под крылья беспилотника и преобразует энергию зеленого лазера в электричество. При этом воздушный поток, создаваемый пропеллером, отводит тепло через встроенные каналы охлаждения. Лазерная зарядка позволит дронам оставаться в воздухе без посадки. Об этом сообщает «Техэксплор».
0: Транспорт.
1: Россияне считают, что автомобиль «Волга» имеет самые высокие рыночные перспективы из пяти новых российских марок, появившихся недавно на отечественном рынке. Соответствующий опрос провел «Автостат». Далее, по мере уменьшения доли голосов, идут бренды «Джелланд», «Ума», «Атом» и «Эстео». Вы слушали новости «Дорожное радио» вместе в пути.
0: Новости на «Дорожном радио».

0: Дорожное радио.
1: Дорожное радио.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: Бывает все на свете хорошо. В чем дело, сразу не поймешь. А просто летний дождь прошел. Нормальный летний дождь мелькнет в толпе.

Радио представляет новое шоу выходного дня «5 звезд». Вы душа компании и отличный вокалист? Или ваше утро начинается с пения в душе?

0: Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Вопрос передачи Соединенными Штатами Украине лицензии на ракеты для «Патриот» так и не решен. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Вашингтон изучает вопрос о предоставлении Украине лицензии на производство зенитных ракет, но пока не уверен в этом. Вопрос о лицензии Трамп обсуждал на недавней встрече с Владимиром Зеленским. Последний утверждает, что американский лидер якобы уже согласился на передачу технологий Киеву.
0: Россия.
1: С сентября Роспотребнадзор полностью обновит состав вакцин против гриппа. В ведомстве сообщили также, что поставки вакцин начнутся в первой декаде сентября, чтобы обеспечить старт прививочной кампании в начале осени. До этого сообщалось, что Роспотребнадзор рекомендует привитие от гриппа до 60% населения регионов. С 1 сентября меняются правила перевозок пассажиров в поездах. Люди, использующие коляски, получат возможность покупать билеты на специальные места в приоритетном порядке. Число таких мест в свободной продаже будет ограничено. Также отменят требования о возврате только в кассе билетов, в которых указаны места на пригородные поезда.
0: Новые технологии.
1: Китайские ученые придумали технологию для зарядки дронов лазером. В основе разработки лежит приемник, который устанавливается под крылья беспилотника и преобразует энергию зеленого лазера в электричество. При этом воздушный поток, создаваемый пропеллером, отводит тепло через встроенные каналы охлаждения. Лазерная зарядка позволит дронам оставаться в воздухе без посадки. Об этом сообщает «Техэксплор».
0: Транспорт.
1: Россияне считают, что автомобиль «Волга» имеет самые высокие рыночные перспективы из пяти новых российских марок, появившихся недавно на отечественном рынке. Соответствующий опрос провел «Автостат». Далее, по мере уменьшения доли голосов, идут бренды «Джелланд», «Ума», «Атом» и «Эстео». Вы слушали новости «Дорожное радио» вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
2: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
3: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
4: ООО «РСВ». Краснодарский край. Городской округ. Город курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Москва, дом 35. ОГРН 126-230-001. 9068. Создано при участии ООО «Азия» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Схема поставок оружия Украине через НАТО бездействует. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отчет для Конгресса США. Передача американского оружия Украине по схеме «Пурл» так и не запущена. К концу марта более 20 стран внесли в эту программу свыше 4 миллиардов долларов. Средства поступили в американское казначейство, однако до контрактов на вооружение дело пока не дошло.
0: Мир.
1: В МИД России допустили встречу лидеров России, США и Китая на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Шэньчжэне. Об этом газете «Известия» рассказал посол по особым поручениям российского внешнеполитического ведомства Марат Бердыев. «Пока разговоры о конкретных встречах вести преждевременно», — добавил российский дипломат. Саммит АТЭС пройдет в ноябре.
0: Россия.
1: Сократилось число преступлений, совершенных с использованием соцсетей и мессенджеров. По данным пресс-центра МВД, за полгода количество таких преступлений снизилось почти на 60%. В текущем периоде органами внутренних дел зарегистрировано свыше 100 тысяч подобных фактов. Наиболее распространенные схемы мошенничества – использование фишинговых ссылок и попытки выманить коды из СМС. Авиакомпания «Ишавия» лишена сертификата эксплуатанта. По решению Росавиации с 1 августа перевозчик не сможет выполнять коммерческие перевозки и приостанавливает продажу билетов. При этом все приобретенные билеты компании остаются действительными. Обязательства на себя возьмут другие перевозчики.
0: Транспорт.
1: Минпромторг добавил в список машин для такси 6 новых моделей. 3 марки Tenet и по одной Jetour, Amoda и Jelland. Данный перечень формируется ведомством в рамках закона о локализации такси, который вступил в силу с 1 марта этого года. В список периодически включают новые машины, соответствующие установленным требованиям. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

счастливо этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то чтобы очень гладко, а в общем, знаешь,

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету. Решишь ли ты, что я с приветом или нет? Но может, черт возьми, нам снова выходишь здесь.

0: Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Схема поставок оружия Украине через НАТО бездействует. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отчет для Конгресса США. Передача американского оружия Украине по схеме Пурл так и не запущена. К концу марта более 20 стран внесли в эту программу свыше 4 миллиардов долларов. Средства поступили в американское казначейство, однако

0: До контрактов на вооружение дело пока не дошло.
1: Мир.
0: В МИД России допустили встречу лидеров России, США и Китая на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Шэньчжэне. Об этом газете «Известия» рассказал посол по особым поручениям российского внешнеполитического ведомства Марат Бердыев. «Пока разговоры о конкретных встречах вести преждевременно», — добавил российский дипломат. Саммит АТЭС пройдет в ноябре.
1: Россия.
0: Сократилось число преступлений, совершенных с использованием соцсетей и мессенджеров. По данным пресс-центра МВД, за полгода количество таких преступлений снизилось почти на 60%. В текущем периоде органами внутренних дел зарегистрировано свыше 100 тысяч подобных фактов. Наиболее распространенные схемы мошенничества – использование фишинговых ссылок и попытки выманить коды из СМС. Авиакомпания «Ишавия» лишена сертификата эксплуатанта. По решению Росавиации с 1 августа перевозчик не сможет выполнять коммерческие перевозки и приостанавливает продажу билетов. При этом все приобретенные билеты компании остаются действительными. Обязательства на себя возьмут другие перевозчики.
1: Транспорт.
0: Минпромторг добавил в список машин для такси 6 новых моделей. 3 марки Tenet и по одной Jetour, Amoda и Jelland. Данный перечень формируется ведомством в рамках закона о локализации такси, который вступил в силу с 1 марта этого года. В список периодически включают новые машины, соответствующие установленным требованиям. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Вижу цель, не вижу препятствий.
5: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
6: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: В руководстве палестинской группировки «Хамас» подтвердили готовность сложить оружие для урегулирования конфликта в Газе. Как сообщает агентство «Франс Пресс», в группировке отметили, что сдача оружия напрямую зависит от вывода израильских войск, передачи власти над сектором и начала восстановительных работ в Газе. Об этом соглашении сообщил президент США Дональд Трамп.
2: Мир.
1: Британская газета «Гардиан» сообщает об уничтожении американского завода беспилотников в Киеве. Издание отмечает, что это стало первым случаем за спецоперацию, когда Москва нанесла удар по американской компании. Завод был поражен в результате массированной атаки в ночь на 26 июля. Завод принадлежал американской корпорации «Терминал Autonomy». Эта компания не ответила на запрос британской газеты.
2: Россия.
1: Устная часть в ЕГЭ по истории появится к 2030 году. В дальнейшем такой формат может появиться и в экзамене по литературе. Об этом сообщил РИА Новости глава Рособорнадзора Анзор Музаев.
2: Хоккей.
1: Главную российскую сборную по-прежнему не пускают на первенство планеты. Международная федерация хоккея сообщила на своем сайте, что не допустила российских спортсменов на чемпионат мира в 2027 году.

0: сообщении указано, что причиной стали сохраняющиеся проблемы с безопасностью, охраной и спортивной честностью. Также россияне не смогут выступать на молодежном чемпионате мира и в соревнованиях юниорских команд.
1: Транспорт.
0: Турция приступила к восстановлению железной дороги, соединяющей страну с Арменией. Речь об участке Акьяка-Гюмри протяженностью около 25 километров. Мэр города Акьяка сообщил, что завершить работы планируется в течение 2-3 месяцев. И добавил, что в Турции объявлен тендер на строительство автомобильной дороги Акьяка-Гюмри. Об этом пишет РЖД-партнер. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

0: «Запаска» на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» расскажу о некоторых нюансах управления автомобилем с автоматической коробкой. Не пропустите, программа начнется в середине часа.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Надежный автомат», «Ошибки управления» и «Правила буксира». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Вы в курсе, что автоматическая коробка передач вообще-то очень надежный агрегат? 95% причин выхода из строя КПП – неграмотное использование и обслуживание. Перечислю самые главные ошибки. Номер один – кикдауны. Это когда тапка газа в пол. Настолько же вредно поигрывание той же педалью или постоянная езда с пробуксовкой. Далее. Энергичная поездка на перегретом движке и коробке или, наоборот, на непрогретых агрегатах. Едем дальше. Переключение перед-зад на повышенных оборотах. Кстати, некоторые особо талантливо умудряются врубать заднюю передачу на маленьких скоростях. Тоже, как понимаете, не сахар для коробки. Масло. Низкий уровень, высокий уровень, отвратительное качество. Все это ощутимо сокращает срок жизни агрегата. Что еще? Одновременное использование педалей газа и тормоза. Ну, здесь сами понимаете. А вот типичная ошибка для тех, кто недавно пересел с ручки на автомат. При трогании – подача газа до того, как машина получила ощутимый толчок вперед в результате включения передачи. И продолжим тему. Буксировка машины с автоматом. Можно или нет? Вопрос этот возникает прям-таки с устрашающей систематичностью. Ну что ж, лишний раз повторить не вредно. Буксировать автомобиль с АКПП можно. Просто нужно соблюдать при этом некоторые нехитрые правила. Итак, секрет номер один. Называется 40 на 40. Буксировать автомобиль можно на скорости не более 40 км в час на дистанцию до 40 км. После этого необходимо остановиться, остудить трансмиссию и можно снова трогаться. Вообще, я бы даже перестраховался. 25 километров проехали и хорош. Перерыв много времени не займет, а экономия по ремонту может быть довольно существенной. И еще. Селектор только в нейтральном положении N. При этом, если мотор заводится, оставьте его включенным для циркуляции масла. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: Если у вас нету дома, пожары ему не страшны, и жена не уйдет к другому. Если у вас нет жены, нету жены. Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед, и с другом не будет драки. Если у вас друга нет,

найти, то вам ее не потерять. И если вы не живете, то вам и не, то вам и не, то вам и не умирать, не умирать.

Дорожное радио представляет новое шоу выходного дня «5 звезд». Вы душа компании и отличный вокалист? Или ваше утро начинается с пения в душе?

0: Дорожное.ру
1: 18+.
2: Реклама.
3: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
5: Новый сериал Пятого канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
6: Такие мы удивительные люди.
5: Счастливые люди. Премьера. Скоро. На Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
2: Дорожное радио.

ведь может быть в начале никак. Душа твоя вселится, пускай живешь ты дворником, родишься вновь.

0: Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Израильская армия покинет сектор Газа после того, как завершится разоружение палестинского движения «Хамас» и других вооруженных группировок. Об этом объявил президент США Дональд Трамп. По словам главы Белого дома, израильские силы будут выведены из анклава по мере завершения разоружения, а международные силы по стабилизации будут работать с новой палестинской полицией.
0: Россия.
1: Авиакомпания «Ишавия» лишена сертификата эксплуатанта. По решению Росавиации с 1 августа перевозчик не сможет выполнять коммерческие перевозки и приостанавливает продажу билетов. При этом все приобретенные билеты компании остаются

0: действительными. Обязательства на себя возьмут другие перевозчики. До 1 февраля следующего года было продано почти 46 тысяч билетов Иж-Авиа. Учителям не хватает времени на отдых. Каждый четвертый сотрудник школы не может полностью отключиться от работы ни на одну неделю за все лето. Во время официального отпуска более 98% работников школ вынуждены выполнять рабочие задачи, а 77% к началу нового учебного года не успевают полностью восстановиться. Это показал опрос «Акционное образование».
1: Хоккей.
0: Главную российскую сборную по-прежнему не пускают на первенство планеты. Международная федерация хоккея сообщила на своем сайте, что не допустила российских спортсменов на чемпионат мира в 2027 году. В сообщении указано, что причиной стали сохраняющиеся проблемы с безопасностью, охраной и спортивной честностью.
1: Транспорт.
0: Минпромторг добавил в список машин для такси 6 новых моделей. 3 марки Tenet и по одной Jetour, Amoda и Jelland. Данный перечень формируется ведомством в рамках закона о локализации такси, который вступил в силу с 1 марта этого года.
1: Деньги.
0: Официальный курс доллара на сегодня 79 рублей 86 копеек, евро 90.88. Дорожное радио «Вместе в пути».
2: Новости на Дорожном радио.

0: добрые и душевные на дорожном.
1: Привет, родные! Это Шаман. Сегодня ваш день будет замечательным и душевным. Удачи вам и любви!

0: Реклама.
1: Вижу цель, не вижу препятствий.
2: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
3: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организаторе акции, правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
4: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
5: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
6: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
7: ООО «Т-МОП». Цена действительна при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
8: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости, в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: Правительство России утвердило временный порядок поставок бензина и дизельного топлива для сельхозпроизводителей, сообщает парламентская газета. Мера будет действовать до 1 ноября. Минэнерго, Минсельхоз, региональные власти и нефтяные компании смогут заключать соглашение, чтобы аграрные предприятия регулярно получали нужные объемы топлива в период сезонных работ. Кроме того, до конца года планируется изменить подход к определению цен при госзакупках топлива, чтобы обеспечить стабильные поставки для бюджетных организаций.
0: Мир.
1: Тем временем Совет мира подтвердил, что палестинское движение «Хамас» согласовало план по выводу из эксплуатации своего оружия в целях соблюдения режима прекращения огня в секторе Газа. Об этом пишет «Интерфакс». При этом член делегации «Хамас» на переговорах Гази Хамад сообщил в интервью телеканалу «Аль-Джазира», что движение не станет выполнять достигнутое соглашение в случае проволочек со стороны Израиля. По его словам, вопросом вооружения будет руководить Национальный комитет по управлению Газой. В свою очередь, высокопоставленный американский чиновник заявил в ходе брифинга, что президент США Дональд Трамп будет, цитата, «очень разочарован, если Израиль не позволит реализовать его планы из 20 пунктов по восстановлению Газа». Ожидается, что реализация плана разоружения начнется в ближайшие недели.
0: Россия.
1: Меж тем, Рособорнадзор планирует к 2030 году ввести устную часть в ЕГЭ по истории, а в перспективе и по литературе. Как сообщил глава ведомства Анзор Музаев, разработка моделей начнется с 9 классов. В 2028 году там ведут устный экзамен по истории, который станет базой для ЕГЭ. Музаев подчеркнул, что внедрение таких изменений занимает 4-5 лет, поэтому нынешним школьникам опасаться нечего. Глава ведомства также заверил, что в 2027 году ЕГЭ пройдет в обычном формате, а о любых нововведениях учеников будут предупреждать заранее.

0: Туризм.
1: Россиянам, которые планируют поездку в Грецию, рекомендуют заранее оформить страховку от невыезда с покрытием визовых рисков. Как отмечают туроператоры, сроки рассмотрения заявлений увеличились, а число отказов растет. При этом о массовых проблемах с выдачей греческих виз пока не сообщается. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: Правительство России утвердило временный порядок поставок бензина и дизельного топлива для сельхозпроизводителей, сообщает парламентская газета. Мера будет действовать до 1 ноября. Минэнерго, Минсельхоз, региональные власти и нефтяные компании смогут заключать соглашение, чтобы аграрные предприятия регулярно получали нужные объемы топлива в период сезонных работ. Кроме того, до конца года планируется изменить подход к определению цен при госзакупках топлива, чтобы обеспечить стабильные поставки для бюджетных организаций.
0: Мир.
1: Тем временем Совет мира подтвердил, что палестинское движение «Хамас» согласовало план по выводу из эксплуатации своего оружия в целях соблюдения режима прекращения огня в секторе Газа. Об этом пишет «Интерфакс». При этом член делегации «Хамас» на переговорах Гази Хамад сообщил в интервью телеканалу «Аль-Джазира», что движение не станет выполнять достигнутое соглашение в случае проволочек со стороны Израиля. По его словам, вопросом вооружения будет руководить Национальный комитет по управлению Газой. В свою очередь, высокопоставленный американский чиновник заявил в ходе брифинга, что президент США Дональд Трамп будет, цитата, «очень разочарован, если Израиль не позволит реализовать его план из 20 пунктов по восстановлению Газа». Ожидается, что реализация плана разоружения начнется в ближайшие недели.
0: Россия.
1: Меж тем, Рособорнадзор планирует к 2030 году ввести устную часть в ЕГЭ по истории, а в перспективе и по литературе. Как сообщил глава ведомства Анзор Музаев,

0: Работа моделей начнется с 9 классов. В 2028 году там введут устный экзамен по истории, который станет базой для ЕГЭ. Музаев подчеркнул, что внедрение таких изменений занимает 4-5 лет, поэтому нынешним школьникам опасаться нечего. Глава ведомства также заверил, что в 2027 году ЕГЭ пройдет в обычном формате, а о любых нововведениях учеников будут предупреждать заранее.
1: Туризм.
0: Россиянам, которые планируют поездку в Грецию, рекомендуют заранее оформить страховку от невыезда с покрытием визовых рисков. Как отмечают туроператоры, сроки рассмотрения заявлений увеличились, а число отказов растет. При этом о массовых проблемах с выдачей греческих виз пока не сообщается. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Сюрприз от Пятого канала. Вечер с любимыми детективами. След. Премьера. В 21.25. А сразу после «Великолепная пятерка». Новая серия. В 22.20. В понедельник. На Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: Операторы связи «Большой четверки» с 1 августа начнут предоставлять абонентам возможность использовать национальный мессенджер «Макс» без ограничений. Об этом пишет «Интерфакс» на сообщении Минцифры. Трафик на приложение «Макс» обнулили Т2, Билайн, Мегафон и МТС. В ведомстве отметили, что абоненты смогут обмениваться сообщениями, совершать звонки, пересылать файлы и использовать и другие сервисы, которые предоставляет национальный мессенджер, без ограничений интернет-трафика и без дополнительных платежей. Условия действуют при нахождении пользователя в домашней сети оператора.
0: Россия.
1: Между тем, до конца этого года 20 пациентов получат первую российскую вакцину от рака кожи. Об этом РИА Новости сообщил академик РАН, научный руководитель центра имени Гамалеи Александр Гинзбург. В апреле в Национальном медицинском исследовательском центре радиологии Минздрава России пациенту с меланомой кожи впервые в клинической практике сделали персонализированную противоопухолевую МРНК вакцину Neo-Oncovac. Проект ее создания реализован в сотрудничестве НМИЦ радиологии Минздрава России и Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России. Розничная торговля в России в первом полугодии этого года развивалась в условиях сдержанного спроса на фоне макроэкономических факторов. При этом усилился тренд на рациональное потребление. Об этом ТАСС рассказал председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли Станислав Богданов. По его словам, современный покупатель чаще откладывает необязательные покупки и внимательнее оценивает соотношение цены и качества. Эксперт также рассказал, что сейчас растет спрос на компактные форматы рядом с домом, товары, не требующие долгого приготовления, и готовую еду, которая становится одним из главных драйверов роста трафика и продаж супермаркетов и магазинов у дома.
0: Транспорт.
1: Стоимость ремонта автомобиля по ОСАГО предлагают ограничить до 400 тысяч рублей. Такие поправки подготовил Минфин, пишет «Известия». Документы готовят ко второму чтению в Госдуме. По новым правилам расходы страховщика на восстановление машины не смогут превышать максимальную имущественную выплату по ОСАГО. Эксперты отмечают, что дополнительные затраты компании сейчас могут влиять на стоимость полисов.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Здравствуйте, мои дорогие. Это Марина Хлебникова на Дорожном радио. Давайте прямо сейчас послушаем мою песню.

0: пристегнуть ремни.
1: Путешествие с удовольствием.
0: На Дорожном радио.
2: Привет, с вами Тимофей Гордеев. В свежем выпуске «Путешествие с удовольствием» расскажу вам о том, сколько шеф-поваров приедут на фестиваль еды в Йошкар-Оле, как можно будет забронировать шезлонг на пляжах Испании и кто расписывает музейные наличники в Брейтове. Сейчас послушаем несколько песен, а потом сразу «Путешествие с удовольствием».
1: Дорожное радио.

0: Пристегнуть ремни.
1: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1.
2: Привет всем любителям путешествий. С вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, сколько шеф-поваров приедут на фестиваль еды в Йошкар-Оле, как можно будет забронировать шезлонг на пляжах Испании и кто расписывает музейные наличники в Брейтове.
3: Приятного аппетита!
2: Мариэл накрывает туристам поляну. В середине августа в Йошкар-Оле будут проводить мастер-классы и концерты, устраивать ремесленные площадки, детские активности и знакомства с марийской культурой. А на главное – угощение от шеф-поваров, которые приготовят блюда из локальных продуктов республики. Все это – межрегиональный гастрономический фестиваль «Йошка-Еш», который пройдет уже в четвертый раз. На праздник приедут более 50 шефов из 12 регионов. В этот раз главная тема фестиваля – лесной шепот. Гостям напомнят, что природа – это и дом, и повар, и храм. «Йошка-Еш» пройдет в Йошкар-Оле 15-16 августа.
3: Отдыхаем!
2: Пляжи Испании становятся частью мира мобильных приложений. Скоро с помощью смартфона здесь можно будет забронировать шезлонг и зонтик, заказать солнцезащитный крем и обед. Как сообщает издание «Европульс», в приложении свободные шезлонги будут отображаться в режиме реального времени. Также можно будет узнать, доступен ли пляж для людей с ограниченной мобильностью и какие здесь развлечения. Новое приложение позволит бороться с проблемой массового туризма, особенно во время высокого сезона.
3: Это надо видеть.
2: Гости Брейтовского историко-краеведческого музея в Ярославской области превращаются в художников. В июле на площадке при музее прямо под открытым небом выставили масштабную экспозицию наличников, а посетители получали перчатки, кисти, краски и ошкуриватели, чтобы расписать понравившийся экспонат. Как сообщает журнал «Яндекс.Путешествия», открылся музей ситского наличника коллекцией в 50 экземпляров, а в дальнейшем их число должно превысить сотню. Наличники попадают сюда со всего Брейтовского района. Их снимают из деревянных домов, которые находятся под угрозой утраты. Ситским наличник зовется в честь реки Сити. Плотники здесь с богатой фантазией. В узорах наличников можно встретить мотивы солнца, растений, птиц, коней и других животных.
0: Любой из выпусков «Путешествия с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру.
2: Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14:30. Только на Дорожном радио.

0: Стенодорожная.ру
1: 18+.
2: Реклама.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции бонуса за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
6: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
7: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
8: Вижу цель, не вижу препятствий.
9: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
10: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
11: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
12: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
13: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
14: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 127-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
2: Дорожное радио.

0: новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: С 1 августа вступает в силу новый временный запрет на экспорт из России бензина, дизтоплива, судового топлива и газоиля. Их правительство вводит ограничения до 31 января 2027 года. Как поясняет парламентская газета, это сделано для того, чтобы топлива было достаточно на внутреннем рынке, особенно в период повышенного летнего спроса. При этом с сентября нефтяные компании-производители смогут вновь вывозить дизельное и судовое топливо, а вот запрет на экспорт бензина останется в силе до конца января будущего года.
0: Россия.
1: Российские боксеры получили право выступать на международных соревнованиях с флагом и гимном. Такое решение приняла организация World Boxing, уполномоченная, среди прочего, проводить олимпийский турнир по боксу. Это открывает российским спортсменам путь к полноценному участию в Олимпийских играх 2028 года. Ранее, в минувшем апреле, россиян допустили к соревнованиям по боксу под эгидой организации только в нейтральном статусе. Правительство Испании мобилизует ресурсы для нормализации обстановки в автономном городе Сеута на севере Африки. Туда за минувшие сутки одновременно прибыли, по разным оценкам, от 20 до 49 тысяч нелегальных мигрантов. Власти Испании направили в Сеуту военных, а на место для координации действий прибыл премьер-министр Педро Санчес. Искусственный интеллект становится частью повседневной жизни россиян. 78% пользователей интернета в стране хотя бы раз обращались к нейросетям, а 58% делают это еженедельно. Таковы результаты опроса в ЦИОМ. По данным социологов, 77% респондентов поддерживают обязательную маркировку продуктов, изображений и решений, созданных с помощью ИИ. Аналитики отметили, что у нейросетей постепенно формируется специализация. Одни решения закрепляются в бытовых сценариях, другие – в профессиональных и творческих задачах.
0: Транспорт.
1: Россия запустит 3 новых маршрута пригородных поездов в Белоруссию. В будущем году электрички поедут в Витебск и Полоцк из Великих Луг, а также из Брянска в Гомель и обратно. Работа над запуском поездов идет совместно с белорусской стороной. Как пояснил глава Росжелдора Александр Сахаров, решение запустить 3 дополнительных электрички в Белоруссию было принято после успешного запуска первых пригородных поездов из Смоленска в Оршу и Витебск. Они начали курсировать в минувшем апреле.
0: Новости на Дорожном радио.

0: обозрение на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения расскажу, как певица Валерия поддерживает себя в отличной форме. Какую избранницу Анита Цой хотела бы видеть рядом со своим сыном, а также узнаем, как проводит время с семьей Наташа Королева. Совсем скоро на Дорожном радио.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд.
1: Эксклюзивные интервью, премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов.
0: Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
2: Добрый день, в студии Юлия Лемяцких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
0: Звезды за сценой.
2: Наташа Королева поделилась в социальных сетях семейными кадрами с культурного мероприятия, куда она пришла вместе с мужем Сергеем Глушко, сыном Архипом и его супругой Мелиссой. Артистка призналась, что очень любит такие встречи с близкими и старается регулярно проводить время с семьей. «Я очень люблю семейные выходы. Мы стараемся раз в недельку встречаться с детьми, ходить в приятные, вкусные места, гулять, кататься на великах и просто проводить время вместе», – написала певица. А вот Валерия продолжает вдохновлять поклонников своей физической формой. Артистка не раз признавалась, главное – это движение и стабильность, которую она выработала еще с 20-летнего возраста. В личном блоге Валерия регулярно показывает свои тренировки и даже во время отдыха не меняет привычный режим. На этот раз певица устроила спортивную разминку в зале, выбрав для занятий небольшие гантели. «Отпуск – это не повод останавливаться на достигнутом, а наоборот, возможность добиться новых результатов», – отметила артистка. А своих подписчиков попросила рассказать, согласны ли они с таким подходом.
0: Пишет пресса.
2: Анита Цой призналась, что мечтает, чтобы ее сын Сергей встретил настоящую любовь и был счастлив. Артистка даже пыталась самостоятельно найти ему избранницу, ведь ее собственная история любви тоже началась со знакомства, которое устроили родители, а поженились они по корейским традициям. Но пока нет химии. Счастье сына, счастье его будущей жены для нас очень важно. Думаю, он сам найдет свою любовь, поделилась певица. При этом Анита с улыбкой признается, что пока не собирается прекращать поиски. Она надеется, что будущая избранница Сергея будет доброй и воспитанной девушкой. Но главное, чтобы между ними возникла та самая искра. А все остальное, ну, уверенная артистка, приложится. Еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на

0: Дорожном радио. С вами была Юлия Лемецких. До новых встреч в эфире.
1: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15:30 только на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: В России меняется порядок получения налоговых уведомлений. С 1 августа они по умолчанию приходят на госуслуги. Бумажные письма сохранят для тех, у кого нет учетной записи на портале, и тех, кто отказался от рассылки отдельным заявлением. Также с августа на величину порядка от 17 до 19% увеличиваются накопительные пенсии более чем для 160 тысяч россиян.

0: Россия. Еще одно новшество – становится строже наказание за незаконный сбор и распространение сведений о частной жизни.
1: Россия.
0: Мобильные операторы упрощают пользование национальным мессенджером «Макс». С 1 августа 4 крупнейшие сотовые компании страны предоставляют бесплатный безлимитный доступ к мессенджеру. Звонки, сообщения и пересылка файлов не расходуют гигабайты интернета. Добавлю, что Министерство культуры одновременно разрешило подтверждать через мессенджер «Макс» льготы в музеях, театрах и галереях. Для этого достаточно при покупке билета в кассе показать QR-код на экране смартфона. В Париже стартует чемпионат Европы по водным видам спорта. В нейтральном статусе в соревнованиях участвует и российская команда. Она выступает на континентальном турнире впервые за 5 лет. При этом год назад на чемпионате мира в Сингапуре российская сборная заняла 4-е место в общем зачете. Самые ходовые автомобили с пробегом в России – это модели «Лада». Срок экспозиции объявления о продаже модели 2114, а также «Лада семерки» примерно на треть короче среднего по стране. Такую статистику одного из сервисов «Авито» приводит газета «Известия». Лидерами среди марок также стали «Хавейл» и «Черри». Их автомобили находят новых владельцев на 22,5% и 12,5% быстрее среднего по рынку. Исследователи отметили и рост рынка поддержанных китайских авто. За первое полугодие таких машин продали на 44% больше, чем годом ранее. В США впервые начинают полноценно работать беспилотные такси без руля и педалей. Компания Amazon получила необходимые разрешения для автомашин модели ZUX. Первые платные поездки они начнут совершать в Лас-Вегасе уже в августе. Это будет первый случай коммерческого использования автомашин, спроектированных без органов управления. В салоне автомобиля ZUX нет не только руля и педалей, но даже привычного направления движения. Машина может ездить в обе стороны.
1: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: В России меняется порядок получения налоговых уведомлений. С 1 августа они по умолчанию приходят на госуслуги. Бумажные письма сохранят для тех, у кого нет учетной записи на портале, и тех, кто отказался от рассылки отдельным заявлением. Также с августа на величину порядка от 17 до 19% увеличиваются накопительные пенсии более чем для 160 тысяч россиян. Еще одно новшество – становится строже наказание за незаконный сбор и распространение сведений о частной жизни.
0: Россия.
1: Мобильные операторы упрощают пользование национальным мессенджером «Макс». С 1 августа 4 крупнейшие сотовые компании страны предоставляют бесплатный безлимитный доступ к мессенджеру. Звонки, сообщения и пересылка файлов не расходуют гигабайты интернета. Добавлю, что Министерство культуры одновременно разрешило подтверждать через мессенджер «Макс» льготы в музеях, театрах и галереях. Для этого достаточно при покупке билета в кассе показать QR-код на экране смартфона. В Париже стартует чемпионат Европы по водным видам спорта. В нейтральном статусе в соревнованиях участвует и российская команда. Она выступает на континентальном турнире впервые за 5 лет. При этом год назад на чемпионате мира в Сингапуре российская сборная заняла 4-е место в общем зачете. Самые ходовые автомобили с пробегом в России – это модели «Лада». Срок экспозиции объявления о продаже модели 2114, а также «Лады семерки» примерно на треть короче среднего по стране. Такую статистику одного из сервисов «Авито» приводит газета «Известия». Лидерами среди марок также стали «Хавейл» и «Черри». Их автомобили находят новых владельцев на 22,5% и 12,5% быстрее среднего по рынку. Исследователи отметили и рост рынка подержанных китайских авто. За первое полугодие таких машин продали на 44% больше, чем годом ранее. В США впервые начинают полноценно работать беспилотные такси без руля и педалей. Компания Amazon получила необходимые разрешения для автомашин модели ZUX. Первые платные поездки они начнут совершать в Лас-Вегасе уже в августе. Это будет первый случай коммерческого использования автомашин, спроектированных без органов управления. В салоне автомобиля ZUX нет не только руля и педалей, но даже привычного направления движения. Машина может ездить в обе стороны.
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет. Новое шоу выходного дня. 5 звезд. Вы душа компании и отличный вокалист? Или ваше утро начинается с пения в душе?

0: Подробности на дорожное.ру. 18+.
1: Реклама.
2: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: Новый сериал Пятого канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
5: Такие мы удивительные люди.
4: Счастливые люди. Премьера. Скоро. На Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
6: Дорожное радио представляет 24 часа в сутки только любимая музыка.
7: А

Дорожное радио представляет новая песня. Мэри Рэй, моя любовь.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Порядок получения налоговых уведомлений меняется с 1 августа. Сообщения о начисленных налогах, транспортном, земельном и на имущество автоматически станут приходить в личный кабинет на госуслугах. Ранее для этого нужно было отдельное заявление. Как уточнил Думский комитет по бюджету и налогам, уведомление будет считаться полученным, даже если пользователь не заходил на госуслуги. Бумажные письма сохранят для тех, у кого нет учетной записи на портале, а также для тех, кто отказался от электронных уведомлений отдельным заявлением.

0: Россия.
1: Роспотребнадзор полностью обновил состав вакцин от гриппа на грядущий сезон. В препараты для бесплатной вакцинации вошли штаммы свиного, гонконгского гриппа и гриппа типа B-Victoria. По сравнению с прошлым годом, замена коснулась всех трех компонентов. В предыдущем сезоне порядка 40% циркулирующих штаммов отличались от вакцинных из-за мутаций. Теперь состав приведен в соответствие с новыми рекомендациями Всемирной организации здравоохранения. В аэропорту турецкой Анталии изменились правила встречи туристов. С 31 июля таблички с названиями туроператоров запрещены. Вместо них появились 13 стоек с буквами от А до М. Требуемую букву нужно заранее узнать у туроператора. По прилете в Анталию туристам, в том числе из России, нужно будет найти нужную стойку, отыскать свою фамилию в списке и дождаться представителя компании. Сборная России по хоккею пропустит 6-й чемпионат мира подряд. Совет Международной Федерации Хоккея принял решение не допускать российские сборные к участию в международных турнирах в новом сезоне. Таким образом, наша мужская команда пропустит чемпионат мира в Германии, а молодежная и юниорская сборные – свои первенства. Вопрос о допуске российских хоккеисток на грядущий чемпионат мира будет отдельно рассмотрен в ноябре. Правила перевозок в поездах меняются с 1 сентября. С этого дня при покупке билета дальнего следования нужно будет обязательно указывать телефон или почту, поскольку перевозчик обязан оперативно оповещать об отмене рейса, изменении маршрута или замене состава. Приоритет на покупку специализированных мест с начала сентября получат пассажиры с креслами-колясками, а их сопровождающим запретят ездить без своих подопечных. Также с начала осени отменяется требование о возврате билетов на пригородные электрички только через кассы.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости на Дорожном радио.
4: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
3: О главном.
4: Порядок получения налоговых уведомлений меняется с 1 августа. Сообщения о начисленных налогах, транспортном, земельном и на имущество автоматически станут приходить в личный кабинет на госуслугах. Ранее для этого нужно было отдельное заявление. Как уточнил Думский комитет по бюджету и налогам, уведомление будет считаться полученным, даже если пользователь не заходил на госуслуги. Бумажные письма сохранят для тех, у кого нет учетной записи на портале, а также для тех, кто отказался от электронных уведомлений отдельным заявлением.
3: Россия.
4: Роспотребнадзор полностью обновил состав вакцин от гриппа на грядущий сезон. В препараты для бесплатной вакцинации вошли штаммы свиного, гонконгского гриппа и гриппа типа B-Victoria. По сравнению с прошлым годом, замена коснулась всех трех компонентов. В предыдущем сезоне порядка 40% циркулирующих штаммов отличались от вакцинных из-за мутаций. Теперь состав приведен в соответствие с новыми рекомендациями Всемирной организации здравоохранения. В аэропорту турецкой Анталии изменились правила встречи туристов. С 31 июля таблички с названиями туроператоров запрещены. Вместо них появились 13 стоек с буквами от А до М. Требуемую букву нужно заранее узнать у туроператора. По прилете в Анталию туристам, в том числе из России, нужно будет найти нужную стойку, отыскать свою фамилию в списке и дождаться представителя компании. Сборная России по хоккею пропустит 6-й чемпионат мира подряд. Совет Международной Федерации Хоккея принял решение не допускать российские сборные к участию в международных турнирах в новом сезоне. Таким образом, наша мужская команда пропустит чемпионат мира в Германии, а молодежная и юниорская сборные – свои первенства. Вопрос о допуске российских хоккеисток на грядущий чемпионат мира будет отдельно рассмотрен в ноябре. Правила перевозок в поездах меняются с 1 сентября. С этого дня при покупке билета дальнего следования нужно будет обязательно указывать телефон или почту, поскольку перевозчик обязан оперативно оповещать об отмене рейса, изменении маршрута или замене состава. Приоритет на покупку специализированных мест с начала сентября получат пассажиры с креслами-колясками, а их сопровождающим запретят ездить без своих подопечных. Также с начала осени отменяется требование о возврате билетов на пригородные электрички только через кассы.
3: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Вижу цель, не вижу препятствий.
2: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
3: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, правилах, сроках и поощрениях на ВТБ.ру. Банк ВТБ, ПАО 0+.
4: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
5: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
6: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
7: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
8: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
9: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
10: ООО «РСВ». Краснодарский край. Городской округ. Город-курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-00. 1-90-68. Создано при участии ООО «Азель» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
11: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
12: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
13: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Выплаты ряду пенсионеров увеличиваются с 1 августа. По данным социального фонда, перерасчет касается работающих пенсионеров, владельцев накопительных пенсий, а также бывших летчиков и шахтеров. Работающим прибавку начисляют с учетом страховых взносов за прошлый год. Максимальная надбавка составляет порядка 500 рублей. Накопительные пенсии вырастут на 17 с небольшим процентов, а срочные пенсионные выплаты на 19,3%. Летчики получают доплату в среднем 30 тысяч рублей, а шахтеры порядка 6 тысяч. Обращаться в социальный фонд не требуется, все надбавки начисляют автоматически.
0: Россия.
1: Министерство транспорта ввело новые правила для судов на подходах к портам Азов и Кавказ. С 1 августа судам запрещено становиться на якорь в этих местах, если не организована противовоздушная оборона. Также запрещено плавание судов с неисправными средствами связи. Новые правила не коснулись портов Ейск, Таганрог и Темрюк. Целью нововведения Минтранс назвал повышение безопасности судоходства. Устный экзамен по истории станет обязательным для девятиклассников уже в 2028 году. Затем нововведение затронет и ЕГЭ. Об этом РИА Новости пишет со ссылкой на главу Рособорнадзора Анзора Музаева. По его словам, ориентир для внедрения устной части в ЕГЭ по истории 2030 год. Белорусская железная дорога запустила новый сквозной грузовой сервис «Славянский караван». Это поезда, которые следуют через Россию и Казахстан в Узбекистан без переформирования и дополнительных остановок. Первый поезд уже отправился из Орши. Вагоны везут продукцию деревообработки, сахар, картофельный крахмал и комбикорма. Время «Славянского каравана» в пути составляет до 7 суток, что вдвое быстрее, чем раньше. Такие поезда Белоруссия и Узбекистан планируют запускать два раза в месяц, а в перспективе еженедельно.
0: Транспорт.
1: США впервые начинают полноценно работать беспилотные такси без руля и педалей. Компания Amazon получила необходимые разрешения для автомашин модели Zoox. Первые платные поездки они начнут совершать в Лас-Вегасе уже в августе. Это будет первый случай коммерческого использования автомашин, спроектированных без органов управления. В салоне автомобиля Zoox нет не только руля и педалей.

0: педалей, но даже привычного направления движения. Машина может ездить в обе стороны.
1: Новости на Дорожном радио.

гадаем с тобой. Самому мне не надо наши

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейлюкс».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. Новости на Дорожном радио.
4: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
3: О главном.
4: Выплаты ряду пенсионеров увеличиваются с 1 августа. По данным социального фонда, перерасчет касается работающих пенсионеров, владельцев накопительных пенсий, а также бывших летчиков и шахтеров. Работающим прибавку начисляют с учетом страховых взносов за прошлый год. Максимальная надбавка составляет порядка 500 рублей. Накопительные пенсии вырастут на 17 с небольшим процентов, а срочные пенсионные выплаты на 19,3%. Летчики получают доплату в среднем 30 тысяч рублей, а шахтеры порядка 6 тысяч. Обращаться в социальный фонд не требуется, все надбавки начисляют автоматически.
3: Россия.
4: Министерство транспорта ввело новые правила для судов на подходах к портам Азов и Кавказ. С 1 августа судам запрещено становиться на якорь в этих местах, если не организована противовоздушная оборона. Также запрещено плавание судов с неисправными средствами связи. Новые правила не коснулись портов Ейск, Таганрог и Темрюк. Целью нововведения Минтранс назвал повышение безопасности судоходства. Устный экзамен по истории станет обязательным для девятиклассников уже в 2028 году. Затем нововведение затронет и ЕГЭ. Об этом РИА Новости пишет со ссылкой на главу Рособорнадзора Анзора Музаева. По его словам, ориентир для внедрения устной части в ЕГЭ по истории 2030 год. Белорусская железная дорога запустила новый сквозной грузовой сервис «Славянский караван». Это поезда, которые следуют через Россию и Казахстан в Узбекистан без переформирования и дополнительных остановок. Первый поезд уже отправился из Орши. Вагоны везут продукцию деревообработки, сахар, картофельный крахмал и комбикорма. Время «Славянского каравана» в пути составляет до 7 суток, что вдвое быстрее, чем раньше. Такие поезда Белоруссия и Узбекистан планируют запускать два раза в месяц, а в перспективе еженедельно.
3: Транспорт.
4: США впервые начинают полноценно работать беспилотные такси без руля и педалей. Компания Amazon получила необходимые разрешения для автомашин модели ZUX. Первые платные поездки они начнут совершать в Лас-Вегасе уже в августе. Это будет первый случай коммерческого использования автомашин, спроектированных без органов управления. В салоне автомобиля ZUX нет не только руля и педалей, но даже привычного направления движения. Машина может ездить в обе стороны.
3: Новости. Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное.ру.
1: 18+.
2: Реклама.
3: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
5: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 000 рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
6: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
9: В этом весь Т.
8: И в этом весь ты.
10: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
11: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
12: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
13: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
14: ООО «РСВ». Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Москва, дом 35. ОГРН 126-230-00. 1968. Создано при участии ООО «Азель» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru. 16+.
2: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Новые законы начинают действовать в России с 1 августа. В частности, вводится уголовная ответственность за нарушение при заключении договора в связи с иностранцами. За продажу им сим-карт без указаний имей-кода устройства грозит штраф до 500 000 рублей или лишение свободы на срок до 1 года. Также ужесточается наказание за незаконный сбор и распространение сведений о частной жизни.
0: Россия.
1: Штатная численность вооруженных сил увеличивается на 25 тысяч военнослужащих. С 1 августа она составляет порядка 2 миллионов 430 тысяч человек, в том числе свыше 1,5 миллионов военнослужащих. По данным парламентской газеты, дополнительные штатные единицы были выделены под создание военно-строительных подразделений. Соответствующий указ главнокомандующего России Владимира Путина вступает в силу в субботу 1 августа. Российские боксеры получили право выступать на международных соревнованиях с флагом и гимном. Такое решение приняла организация World Boxing, уполномоченная, среди прочего, проводить олимпийский турнир по боксу. Это открывает российским спортсменам путь к полноценному участию в Олимпийских играх 2028 года. Также ограничения со спортсменов из России сняла Всемирная федерация армрестлинга. Искусственный интеллект становится частью повседневной жизни россиян. 78% пользователей интернета в стране хотя бы раз обращались к нейросетям, а 58% делают это еженедельно. Таковы результаты опроса в ЦИОМ. По данным социологов, 77% респондентов поддерживают обязательную маркировку продуктов, изображений и решений, созданных с помощью ИИ. Аналитики отметили, что у нейросетей постепенно формируется специализация. Одни решения закрепляются в бытовых сценариях, другие – в профессиональных и творческих задачах. Правила перевозок в поездах меняются с 1 сентября. С этого дня при покупке билета дальнего следования нужно будет обязательно указывать телефон или почту, поскольку перевозчик обязан оперативно оповещать об отмене рейса, изменении маршрута или замене состава. Приоритет на покупку специализированных мест с начала сентября получат пассажиры с креслами-колясками, а их сопровождающим

0: запретят ездить без своих подопечных. Также с начала осени отменяется требование о возврате билетов на пригородные электрички только через кассы. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Новые законы начинают действовать в России.

0: И с 1 августа, в частности, вводится уголовная ответственность за нарушение при заключении договора в связи с иностранцами. За продажу им сим-карт без указаний имей-кода устройства грозит штраф до 500 000 рублей или лишение свободы на срок до 1 года. Также ужесточается наказание за незаконный сбор и распространение сведений о частной жизни.
1: Россия.
0: Штатная численность вооруженных сил увеличивается на 25 тысяч военнослужащих. С 1 августа она составляет порядка 2 миллионов 430 тысяч человек, в том числе свыше 1,5 миллиона военнослужащих. По данным парламентской газеты, дополнительные штатные единицы были выделены под создание военно-строительных подразделений. Соответствующий указ главнокомандующего России Владимира Путина вступает в силу в субботу 1 августа. Российские боксеры получили право выступать на международных соревнованиях с флагом и гимном. Такое решение приняла организация World Boxing, уполномоченная, среди прочего, проводить олимпийский турнир по боксу. Это открывает российским спортсменам путь к полноценному участию в Олимпийских играх 2028 года. Также ограничения со спортсменов из России сняла Всемирная федерация армрестлинга. Искусственный интеллект становится частью повседневной жизни россиян. 78% пользователей интернета в стране хотя бы раз обращались к нейросетям, а 58% делают это еженедельно. Таковы результаты опроса в ЦИОМ. По данным социологов, 77% респондентов поддерживают обязательную маркировку продуктов, изображений и решений, созданных с помощью ИИ. Аналитики отметили, что у нейросетей постепенно формируется специализация. Одни решения закрепляются в бытовых сценариях, другие — в профессиональных и творческих задачах. Правила перевозок в поездах меняются с 1 сентября. С этого дня при покупке билета дальнего следования нужно будет обязательно указывать телефон или почту, поскольку перевозчик обязан оперативно оповещать об отмене рейса, изменении маршрута или замене состава. Приоритет на покупку специализированных мест с начала сентября получат пассажиры с креслами-колясками, а их сопровождающим запретят ездить без своих подопечных. Также с начала осени отменяется требование о возврате билетов на пригородные электрички только через кассы. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
2: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
3: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
5: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-90-68. Создано при участии ООО «Асель» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru. 16+.

Не пора.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады.
1: Добрый вечер, моя любимая Дорожное радио. Хочу поздравить очень хорошего, знакомого человечка, Галину Ивановну, самую мою любимую, с днем рождения. Тут вещаю ей сестрочек. Пусть салых роз упадет роса, пусть лепестки раскроют розы, пусть глаза не знают, что такое слезы. И не печаль и не грусти о своих годах. Ведь ты красивая и душой, и собой, и для родных своих. Всегда любима. Спасибо, Дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55, код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Я Татьяна Ильина. С днем пиарщика. Всем пиарщикам креативных идей. И привет я передаю Алексею Звереву. И для всех песня Александра Кальянова «Старое кафе». Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Звоните еще!
1: Здравствуйте, Дорожное радио. Хотелось бы передать привет и поздравить с днем рождения моего сына, пожелать ему всего самого-самого наилучшего, мира, добра, счастья, улыбок. И поставить, пожалуйста, песню «С днем рождения! Спасибо, Дорожное радио!»
0: Да?

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу передать привет моему сыну Игорю, который находится сейчас на отдыхе в Сочи. Пожелать прекрасного настроения, хорошей погоды. И также всем отдыхающим прекрасного настроения. И передайте, пожалуйста, песню в исполнении «Шаман», самый русский хит. Спасибо, Дорожное радио.

0: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Для моей хорошей подруженьки пусть прозвучит песня в исполнении Сергея Сердюкова. Тебе желаю счастья, любви, всего самого прекрасного. И я хочу пожелать тебе солнышко. Спасибо, Дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55, код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу поздравить Ирину Сергееву с днем рождения. Желаю ей здоровья, счастья, всего самого наилучшего. И хочу песню поставить Ирина Лингрой. Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер. Линия свободна.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Своей подруге в город Сочи большой привет. Лариса, успешной тебе работы на новом месте, и мы с тобой обязательно куда-нибудь ездим. Прошу передать для меня песню Кирилла Туриченко «Люблю, куплю, поедем». Спасибо, Дорожное радио.
2: Люблю.

0: Добрый вечер. Звоните еще.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу поздравить своего сына Митрейкина Дениса из Уполяны. В этом мире ты самый надежный, близкий мне человек. Желаю, чтобы ты был счастлив и здоров. Знай, я тебя очень-очень люблю, сын мой, твоя мама. Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу заказать песню для любимого мужа Анжелики Варум «Зимняя вишня». Спасибо.

0: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу поздравить с днем рождения любимую мамочку и пожелать ей всего самого наилучшего. Пусть у тебя все будет хорошо. С любовью, твои дочки.

0: выпьем за любовь.
1: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
2: Добрый вечер, Дорожное радио. Хотел бы передать привет своему другу Ивану. У него сегодня день рождения. Хотел бы ему пожелать здоровья. И поставьте, пожалуйста, ему как веселую праздничную песню.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Добрый вечер! Дорожное радио, наше любимое. Мы от всего сердца хотим поздравить нашего любимого папочку, Болдырева Леонида Николаевича. Ему сегодня исполняется 71 год. С большой радостью мы хотим пожелать ему здоровья крепкого, радости, удачи, любви, благополучия. И, конечно, всем нам мирного неба над головой. Спасибо вам, Дорожное радио. Мы вас любим, ценим.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Добрый вечер! Дорожное радио. Сочи, утро. Летали чайки где-то вдалеке. Кричали и кружили в голубом просторе. Я загорала на белом песке. У моих ног бурлило и плескалось море. Сочи и море, и закаты. Красивее, чем яркие плакаты. Юг России, край солнца и тепла. Морская даль прозрачна и светла, поверьте. Я счастлива была и от боли прошлого потихоньку отошла. Уважаемые Георгий, Антонина и Александр, спасибо вам за добрые слова, за поддержку и пожелание быть здоровой. Терпение пока есть, справляюсь и надеюсь. Спасибо всем, желаю здоровья, счастья и во всем успехов. С уважением ко всем, Валентина Николаевна.

0: Реклама. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Сюрприз от Пятого канала. Вечер с любимыми детективами. След. Премьера. В 21.25. А сразу после «Великолепная пятерка». Новая серия. В 22.20. В понедельник. На Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
2: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
3: Здравствуйте, Дорожное радио. Хочу поздравить свою любимую. И поставьте эту песню.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу пожелать всем хорошего вечера, хорошего настроения. Хочу заказать песню «Женщина-воздух». Спасибо, Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте, на Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Надежный автомат», «Ошибки управления» и «Правила буксира». С вами Владимир Лебедев. Поехали! Вы в курсе, что автоматическая коробка передач вообще-то очень надежный агрегат? 95% причин выхода из строя КПП – неграмотное использование и обслуживание. Перечислю самые главные ошибки. Номер один – кикдауны. Это когда тапка газа в пол. Настолько же вредно поигрывание той же педалью или постоянная езда с пробуксовкой. Далее. Энергичная поездка на перегретом движке и коробке или, наоборот, на непрогретых агрегатах. Едем дальше. Переключение перед-зад на повышенных оборотах. Кстати, некоторые особо талантливые умудряются врубать заднюю передачу на маленьких скоростях. Тоже, как понимаете, не сахар для коробки. Масло. Низкий уровень, высокий уровень, отвратительное качество. Все это ощутимо сокращает срок жизни агрегата. Что еще? Одновременное использование педалей газа и тормоза. Ну, здесь сами понимаете. А вот типичная ошибка для тех, кто недавно пересел с ручки на автомат. При трогании подача газа до того, как машина получила ощутимый толчок вперед в результате включения передачи. И продолжим тему. Буксировка машины с автоматом. Можно или нет? Вопрос этот возникает прям-таки с устрашающей систематичностью. Ну что ж, лишний раз повторить не вредно. Буксировать автомобиль с АКПП можно. Просто нужно соблюдать при этом некоторые нехитрые правила. Итак, секрет номер один. Называется 40 на 40. Буксировать автомобиль можно на скорости не более 40 км в час на дистанцию до 40 км. После этого необходимо остановиться, остудить трансмиссию и можно снова трогаться. Вообще, я бы даже перестраховался. 25 километров проехали и хорош. Перерыв много времени не займет, а экономия по ремонту может быть довольно существенной. И еще. Селектор только в нейтральном положении N. При этом, если мотор заводится, оставьте его включенным для циркуляции масла. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная. Теоретически грамотная. Приятная.

0: во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11.30, 21.00 и 2.30. Только на Дорожном радио.
1: Дорожное радио.
2: Пятница, суббота, вечер. Место нашей

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Налоговая начала проверять неработающих россиян, покупающих дорогие автомобили, квартиры и яхты. Им приходят письма с требованием объяснить происхождение средств. Об этом сообщает агентство РБК. По его данным, владельцев 5 и более квартир приглашают на комиссии и просят отчитаться по форме 3 НДФЛ. Тем, кого Федеральная налоговая служба сочтет незадекларировавшим доход, грозит в том числе до начисления налога, пени и штраф, добавляет агентство. Напомню, что Управление Федеральной налоговой службы по Москве еще в прошлом году сообщало о проверках трудоспособных горожан, не декларирующих доходы. Мобильные операторы упрощают пользование национальным мессенджером «Макс». С 1 августа 4 крупнейшие сотовые компании страны предоставляют бесплатный безлимитный доступ к мессенджеру. Звонки, сообщения и пересылка файлов не расходуют гигабайты интернета. Добавлю, что Министерство культуры одновременно разрешило подтверждать через мессенджер «Макс» льготы в музеях, театрах и галереях. Для этого достаточно при покупке билета в кассе показать QR-код на экране смартфона. Скандал в ФИФА. Футбольные федерации выступили против планов организации продавать долю коммерческих прав на чемпионат мира частным инвесторам. Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино предложил создать дочернюю компанию и продать порядка 20% ее акций частникам. В итоге советник президента ФИФА Карлос Кардейра подал в отставку, назвав сделку невыгодной для футбола. В УЕФА объявили

0: что все 55 европейских ассоциаций будут бойкотировать турниры FIFA, в том числе чемпионаты мира. Протест европейских коллег поддержали футбольные федерации Америки и стран Карибского бассейна, а также Азии. Компания «Мосгортранс» отметила 68-летие. На Северном речном вокзале развернулась праздничная тематическая программа и открылась выставка старинной и современной техники. Гостям также предложили кинопоказы, интерактивные площадки автошколы и мотошколы, а также возможность отправить поздравительную открытку с уникальной маркой, на которой изображен столичный электробус. Новый рекорд пассажирской авиации. Самолет Airbus провел в воздухе более суток без посадки и дозаправок. За это время лайнер пролетел свыше 23 тысяч километров из Австралии во французскую Тулузу. Для этого в самолете установили дополнительный топливный бак на 20 тысяч литров керосина и убрали из салона почти треть пассажирских кресел.
1: Новости на Дорожном радио.
2: Наш диджей

Жить хорошо, а с танцами по-русски жить еще лучше.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Продолжаем! Танцы по-русски! На Дорожном радио!

Я тебе открою тайну, и не слушай ты подруг. Этот мир необычайный, обойдем вокруг.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Продолжаем! Танцы по-русски! На Дорожном радио! На Дорожном радио!

Водитель, помни, если слипаются глаза, остановись, где разрешено. Устал? Отдохни. Дорожная.

Я не верю судьбе, я не верю судьбе, а себе еще меньше. Возвращаются все.

есть в друзьях и в делах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою. Не пройдет и полгода, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода.

Вот опять этот легкий туман, предосенняя сырость дорог, будоражит следы затянувшихся ран.

что еще нас ждет на пути.

0: добрые и душевные на Дорожном.
1: Здравствуйте! С вами на волнах Дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам удачи в пути.

Плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

года плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

0: знай, что где-то там кто-то ищет тебя среди дождя.
1: Дорожное радио.